0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 2 октября. Католическая Церковь чтит память святых ангелов-хранителей. Псалмопевец, говоря об ангелах, восклицает: «Ангелам своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Святые ангелы по воле Божьей с самого начала святого таинства крещения пребывают с нами неразлучно всю нашу жизнь. Святые ангелы — наши самые близкие, хотя и невидимые существа, они разделяют с нами наши радости и наши горе. Святые ангелы способны побуждать святые и добрые мысли, праведные желания. Если находите в себе святые мысли, помните, это свыше. Иными словами, ангелы помогают нам в тех делах, которые угодны Богу. Святые ангелы отвращаются от тех дел, которые противоречат закону Божьему. И после перехода в жизнь иную святые ангелы-хранители тоже нас не оставляют. Святитель Иоанн Златоуст задался вопросом: «Откуда нам все это известно?» «Слушай, что говорит Христос. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ты, Господи, помогаешь мне».
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Я не имел намерения вмешиваться во французскую политику, но просто хотел разъяснить то, во что церковь по-настоящему верит. Так папа Лев XIV определил цель своих выступлений перед представителями государственных институтов Франции во время апостольской поездки, которая

свершилось в понедельник, 28 сентября. На борту самолета на обратном пути в Рим Святейший Отец ответил на вопросы журналистов, летевших вместе с ним. Один из первых вопросов касался встречи папы с несколькими жертвами сексуальных злоупотреблений со стороны представителей церкви. Журналист рассказал, что одна из жертв после встречи в интервью передала слова папы, который признал системный характер злоупотреблений. Действительно ли папа считает, что они носят системный характер? Святейший Отец пояснил, что он встречался с семью пострадавшими. Именно они говорили ему о системных злоупотреблениях. «Лично я, — сказал папа, — предпочитаю выразиться иначе. Хотя я и упоминал о некоторых внутрицерковных организациях, которые порой, можно так сказать, действовали в духе злоупотреблений как системы. Но, думаю, здесь важно провести различие. Сексуальные злоупотребления – это прежде всего проблема человеческая, а когда они встречаются в церкви, то на самом деле они обретают другое измерение, потому что глубоко ранят и иногда даже разрушают духовную жизнь людей. Поэтому на церкви лежит особая ответственность за их сопровождение и помощь в поиске исцеления». Следующий вопрос был о том, не следует ли перешагивать границу светскости во имя первенства совести, и перешел ли ее папа во Франции во время своих выступлений, касающихся защиты жизни. «Я не перешел эту границу», — ответил папа. «Когда церковь говорит о защите жизни или затрагивает вопросы социальной доктрины, она не занимается политикой, но применяет Евангелие к жизни людей. Дело в том, что я отправился во Францию в первую очередь для того, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы возвещать благую весть, чтобы вновь заявить о том, что говорит сам Иисус. Я путь, истинная жизнь. Конечно же, я не собирался вмешиваться во французскую политику. Я просто хотел разъяснить то, во что на самом деле верит церковь». Корреспондентка агентства АНСА сослалась на прозвучавшие в одном из выступлений папы слова об иллюзии перевооружения. «В то же время, — добавила она, — вы сказали иметь мужество отречься от чего-то, принести что-то в жертву ради высшего блага, мира. Конфликт в Европе между Россией и Украиной. Что вы имели в виду, говоря об этих отречениях? И потом, вы верите в переговоры, потому что у вас есть свои посланники. Сначала туда ездил монсеньор Галлахер, а в эти дни там находится кардинал Дзуппи». Но как можно говорить с государством, которое нападает, бомбардирует и угрожает не только Украине, но и другим европейским государствам? Папа подчеркнул, что он опирается на социальную доктрину церкви, которая отвергает насилие, ненависть, гонку вооружений. «Некоторые народы значительно растут благодаря военной индустрии», — сказал папа. «А ведь те же миллиарды долларов можно было бы использовать для решения таких проблем, как голод во всем мире, жилье, безработица и так далее. Необходим такой голос, который бы продвигал ценность достоинства человека, ценность жизни, возможность больше инвестировать в здравоохранение и образование, нежели в оружие. Я считаю, что церковь несет ответственность за продвижение этих ценностей, постоянно приглашая лидеров, в том числе в России и Украине, а также в других странах, собраться и начать диалог, найти решение для проблем, не продолжая вести эти войны, которые более не имеют смысла. В этом смысле церковь продолжает поднимать свой голос.

30 сентября завершилась третья по счету миссия кардинала Маттео Дзуппи в Москву после поездок в июне 23 года и в октябре 24. Специальный посланник папы Льва XIV по гуманитарным вопросам и глава итальянского епископата побывал в Украине в июле прошлого года, где также посетил лагеря военнопленных солдат из России во Львовской области. В Российской Федерации кардинал посетил лагерь для украинских военнопленных, побеседовал с ними и передал послание духовной близости от папы Льва XIV, выразив надежду на их скорое возвращение домой. В течение трех дней поездки кардинала сопровождал апостольский нунций в Москве архиепископ Джованни Даниелло. Кардинал Дзуппи встретился с Юрием Ушаковым, помощником президента Российской Федерации по внешнеполитическим вопросам. Центральной темой беседы стало положение военнопленных и гражданских лиц, поиск пропавших без вести, воссоединение семей и репатриация несовершеннолетних. Кардинал также встретился с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой, которая поблагодарила его за конструктивный подход, и с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Посланник Папы Римского заявил о необходимости усилить и ускорить необходимые проверки для обеспечения воссоединения семей.

0: 1 октября Лев XIV принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Центральноафриканской республики Фастена Арканджа Туадера, который затем встретился с госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином и с секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе дружественной беседы в госсекретариате были подчеркнуты добрые отношения между Святейшим Престолом и Центральноафриканской Республикой и отмечен ценный вклад поместной католической церкви во благо общества. Согласно коммюнике Зала печати Ватикана, стороны обсудили некоторые аспекты общественной, политической и гуманитарной ситуации с особым вниманием к миротворческому процессу. Кроме того, состоялся обмен мнениями о текущих событиях в регионе. Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошение на октябрь этого года о душепопечении в сфере психического здоровья. Епископ Рима возносит молитву.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, Владыка жизни, Ты знаешь тайны нашего сердца, свет и тени, обитающие в нем, безмолвные раны, которых порой никто не видит. Сегодня мы представляем Тебе братьев и сестер, которые несут бремя психических немощей, страдают в одиночестве от тревоги, депрессии или любого другого ментального недуга. Ты зовешь их по имени с нежностью, и в Тебе они обретают достоинство и надежду. Прости нас за те моменты, когда мы отворачивались, подпитывая стигматизацию и дискриминацию тех, кто поражен душевным недугом. Соделай свою церковь открытым домом, безопасным пространством, где каждому найдется место, общиной, которая сопутствует и не отвергает, внимает без осуждения и приближается без страха. Молим Тебя, Господи, о заботящихся о них, о специалистах, родственниках, волонтерах, о людях, что с долготерпением и любовью наводят мосты понимания и утешения. Даруй им крепость и сострадание в служении. Ниспошли нам Духа Твоего, да научимся мы принимать и включать заботу о ментальном здоровье в жизнь и миссию наших общин и всей Церкви, дабы стать живым знаком Твоего милосердия, которое никогда не покидает и всегда укрепляет. Аминь.
1: Amen.

Папа Лев XIV принял на частной аудиенции Международную комиссию монахинь-доминиканок созерцательной жизни. В своей речи епископ Рима подчеркнул, что созерцательное призвание находится в самом центре миссии Церкви, и призвал монахинь не поддаваться духу выживания перед лицом современных трудностей. Аудиенция состоялась вскоре после признания героических добродетелей слуги Божией сестры Марии Петри Джордано, монахини Ордена Проповедников. Обращаясь к сестрам, Святейший Отец указал, что ее верность призванию может стать ориентиром для созерцательного служения. Папа напомнил, что с первых дней истории ордена монахини поддерживали проповедь братьев-доминиканцев молитвой, учебой и покаянием. Эта традиция восходит к духовному наследию святого Доминика и святого Фомы Аквинского. Подлинное слово благовестия должно исходить из молчания и молитвенного внимания. Созерцательность — это дыхание наших отношений с Богом, которое позволяет принять Его Слово и делиться им с окружающими. Именно поэтому Папа особо подчеркнул важность безмолвия в монашеской жизни. Оно создает пространство свободы и помогает расслышать голос тех, кого не замечают, что особенно важно в мире, где все заполняется суетой. Говоря о конкретных трудностях – старении общин, сокращении числа призваний, управлении недвижимостью и экономических проблемах, Папа предостерег от замыкания в себе и стремления любой ценой сохранить пустеющие структуры, поддавшись логике выживания. Вместо этого нужно прислушиваться к тому, чего сегодня Дух Святой ожидает от доминиканской созерцательной жизни – помня, что прежде любых дел и забот стоит призвание, на которое нужно ответить, огонь, которому нельзя позволить угаснуть, как говорила святая Екатерина Сиенская. Завершая обращение, папа призвал монахинь сохранять надежду, с доверием продолжать служить церкви, хранить верность традиции и быть открытыми к новому, принося раненому человечеству утешение и надежду.

0: В Ватиканской фильмотеке состоялась презентация документального фильма Луки Сальмаза «Карло Акутис. Святой юноша». В Италии фильм выйдет в прокат с 15 по 21 октября, а затем будет показан и в других странах Европы и в Америке. Жизнь и духовное наследие юного Карла, первого святого цифровой эпохи, показано прежде всего через человеческую, а затем уже через религиозную призму. Семейные фото и видео, эксклюзивные свидетельства и кадры с канонизации чередуются с рассказами тех, кто жил вместе с Карло: родителей, бабушки, помощника по хозяйству, друзей детства, учителя. Среди героев фильма также Валерия Варгас Вальверде, студентка из Коста-Рики, которая была чудесно исцелена после страшной аварии по молитве у гроба Карла Акутиса. Рассказ Антонио Сальцано, матери Карла Акутиса, проходит через весь фильм. В интервью после презентации она сказала: «Послание, которое Карла обращает ко всем, молодым и не очень молодым, о том, что существует вечная жизнь, что Бог нас всех ожидает, что Бог хотел, чтобы мы были, Он создал нас и возлюбил, что жизнь бесценна, и ее нельзя растрачивать впустую, жизнь нужно довести до максимума ради вечности. Именно это Он и делал, ставя в центр Христа, который был для Него всем. Карло в первую очередь уповал на церковь, на таинство, на повседневную Евхаристию, на евхаристическое поклонение, молитву Розария. Богородица была в его жизни единственной женщиной. К Иисусу его сопровождала Пресвятая Дева и святые. Он прожил обычную жизнь, как все мы, но он открыл двери своего сердца Христу, и его жизнь стала необычайной. Когда мы так поступаем, наша жизнь преображается».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 2 октября. Католическая Церковь чтит память святых ангелов-хранителей. Псалмопевец, говоря об ангелах, восклицает: «Ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Святые ангелы по воле Божьей с самого начала святого таинства крещения пребывают с нами неразлучно всю нашу жизнь. Святые ангелы – наши самые близкие, хотя и невидимые существа, они разделяют с нами наши радости и наши горе. Святые ангелы способны побуждать святые и добрые мысли, праведные желания. Если находите в себе святые мысли, помните, это свыше. Иными словами, ангелы помогают нам в тех делах, которые угодны Богу. Святые ангелы отвращаются от тех дел, которые противоречат закону Божьему. И после перехода в жизнь иную, святые ангелы-хранители тоже нас не оставляют. Святитель Иоанн Златоуст задался вопросом: «Откуда нам все это известно?» «Слушай, что говорит Христос. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца моего небесного. Ты, Господи, помогаешь мне».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Я не имел намерения вмешиваться во французскую политику, но просто хотел разъяснить то, во что церковь по-настоящему верит. Так папа Лев XIV определил цель своих выступлений перед представителями государственных институтов Франции во время апостольской поездки, которая завершилась в понедельник, 28 сентября. На борту самолета на обратном пути в Рим Святейший Отец ответил на вопросы журналистов, летевших вместе с ним. Один из первых вопросов касался встречи папы с несколькими жертвами сексуальных злоупотреблений со стороны представителей церкви. Журналист рассказал, что одна из жертв после встречи в интервью передала слова папы, который признал системный характер злоупотреблений. Действительно ли папа считает, что они носят системный характер? Святейший Отец пояснил, что он встречался с 7 пострадавшими. Именно они говорили ему о системных злоупотреблениях. «Лично я, — сказал папа, — предпочитаю выразиться иначе. Хотя я и упоминал о некоторых внутрицерковных организациях, которые порой, можно так сказать, действовали в духе злоупотреблений как системы. Но, думаю, здесь важно провести различие. Сексуальные злоупотребления – это прежде всего проблема человеческая, а когда они встречаются в церкви, то на самом деле они обретают другое измерение, потому что глубоко ранят и иногда даже разрушают духовную жизнь людей. Поэтому на церкви лежит особая ответственность за их сопровождение и помощь в поиске исцеления. Следующий вопрос был о том, не следует ли перешагивать границу светскости во имя первенства совести, и перешел ли ее папа во Франции во время своих выступлений, касающихся защиты жизни. «Я не перешел эту границу», — ответил папа. «Когда церковь говорит о защите жизни или затрагивает вопросы социальной доктрины, она не занимается политикой, но применяет Евангелие к жизни людей. Дело в том, что я отправился во Францию в первую очередь для того, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы возвещать благую весть, чтобы вновь заявить о том, что говорит сам Иисус. Я — путь, истина и жизнь. Конечно же, я не собирался вмешиваться во французскую политику. Я просто хотел разъяснить то, во что на самом деле верит церковь. Корреспондентка агентства АНСА сослалась на прозвучавшие в одном из выступлений папы слова об иллюзии перевооружения. В то же время, добавила она, вы сказали иметь мужество отречься от чего-то, принести что-то в жертву ради высшего блага, мира. Конфликт в Европе между Россией и Украиной. Что вы имели в виду, говоря об этих отречениях? И потом, вы верите в переговоры, потому что у вас есть свои посланники. Сначала туда ездил монсеньор Галлахер, а в эти дни там находится кардинал Дзуппи. Но как можно говорить с государством, которое нападает, бомбардирует и угрожает не только Украине, но и другим европейским государствам? Папа подчеркнул, что он опирается на социальную доктрину церкви, которая отвергает насилие, ненависть, гонку вооружений. «Некоторые народы значительно растут благодаря военной индустрии», — сказал папа. «А ведь те же миллиарды долларов можно было бы использовать для решения таких проблем, как голод во всем мире, жилье, безработица и так далее. Необходим такой голос, который бы продвигал ценность достоинства человека, ценность жизни, возможность больше инвестировать в здравоохранение и образование, нежели в оружие. Я считаю, что церковь несет ответственность за продвижение этих ценностей, постоянно приглашая лидеров, в том числе в России и Украине, а также в других странах, собраться и начать диалог, найти решение для проблем, не продолжая вести эти войны, которые более не имеют смысла. В этом смысле церковь продолжает поднимать свой голос.

30 сентября завершилась третья по счету миссия кардинала Маттео Дзуппи в Москву. После поездок в июне 23 года и в октябре 24 специальный посланник папы Льва XIV по гуманитарным вопросам и глава итальянского епископата побывал в Украине в июле прошлого года, где также посетил лагеря военнопленных солдат из России во Львовской области. В Российской Федерации кардинал посетил лагерь для украинских военнопленных, побеседовал с ними и передал послание духовной близости от папы Льва XIV, выразив надежду на их скорое возвращение домой. В течение трех дней поездки кардинала сопровождал апостольский нунций в Москве архиепископ Джованни Даниелло. Кардинал Дзуппи встретился с Юрием Ушаковым, помощником президента Российской Федерации по внешнеполитическим вопросам. Центральной темой беседы стало положение военнопленных и гражданских лиц, поиск пропавших без вести, воссоединение семей и репатриация несовершеннолетних. Кардинал также встретился с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой, которая поблагодарила его за конструктивный подход, и с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Посланник Папы Римского заявил о необходимости усилить и ускорить необходимые проверки для обеспечения воссоединения семей.

0: 1 октября Лев XIV принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Центральноафриканской республики Фастена Арканджа Туадера, который затем встретился с госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином и с секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе дружественной беседы в госсекретариате были подчеркнуты добрые отношения между Святейшим Престолом и Центральноафриканской Республикой и отмечен ценный вклад поместной католической церкви во благо общества. Согласно коммюнике Зала печати Ватикана, стороны обсудили некоторые аспекты общественной, политической и гуманитарной ситуации с особым вниманием к миротворческому процессу. Кроме того, состоялся обмен мнениями о текущих событиях в регионе. Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошение на октябрь этого года о душепопечении в сфере психического здоровья. Епископ Рима возносит молитву.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, Владыка жизни, Ты знаешь тайны нашего сердца, свет и тени, обитающие в нем, безмолвные раны, которых порой никто не видит. Сегодня мы представляем Тебе братьев и сестер, которые несут бремя психических немощей, страдают в одиночестве от тревоги, депрессии или любого другого ментального недуга. Ты зовешь их по имени с нежностью, и в Тебе они обретают достоинство и надежду. Прости нас за те моменты, когда мы отворачивались, подпитывая стигматизацию и дискриминацию тех, кто поражен душевным недугом. Соделай свою церковь открытым домом, безопасным пространством, где каждому найдется место, общиной, которая сопутствует и не отвергает, внимает без осуждения и приближается без страха. Молим Тебя, Господи, о заботящихся о них, о специалистах, родственниках, волонтерах, о людях, что с долготерпением и любовью наводят мосты понимания и утешения. Даруй им крепость и сострадание в служении. Ниспошли нам Духа Твоего, да научимся мы принимать и включать заботу о ментальном здоровье в жизнь и миссию наших общин и всей Церкви, дабы стать живым знаком Твоего милосердия, которое никогда не покидает и всегда укрепляет. Аминь.
1: Amen.

Папа Лев XIV принял на частной аудиенции Международную комиссию монахинь-доминиканок созерцательной жизни. В своей речи епископ Рима подчеркнул, что созерцательное призвание находится в самом центре миссии Церкви, и призвал монахинь не поддаваться духу выживания перед лицом современных трудностей. Аудиенция состоялась вскоре после признания героических добродетелей слуги Божией сестры Марии Петри Джордано, монахини Ордена Проповедников. Обращаясь к сестрам, Святейший Отец указал, что ее верность призванию может стать ориентиром для созерцательного служения. Папа напомнил, что с первых дней истории ордена монахини поддерживали проповедь братьев-доминиканцев молитвой, учебой и покаянием. Эта традиция восходит к духовному наследию святого Доминика и святого Фомы Аквинского. Подлинное слово благовестия должно исходить из молчания и молитвенного внимания. Созерцательность — это дыхание наших отношений с Богом, которое позволяет принять Его Слово и делиться им с окружающими. Именно поэтому Папа особо подчеркнул важность безмолвия в монашеской жизни. Оно создает пространство свободы и помогает расслышать голос тех, кого не замечают, что особенно важно в мире, где все заполняется суетой. Говоря о конкретных трудностях – старении общин, сокращении числа призваний, управлении недвижимостью и экономических проблемах, Папа предостерег от замыкания в себе и стремления любой ценой сохранить пустеющие структуры, поддавшись логике выживания. Вместо этого нужно прислушиваться к тому, чего сегодня Дух Святой ожидает от доминиканской созерцательной жизни – помня, что прежде любых дел и забот стоит призвание, на которое нужно ответить, огонь, которому нельзя позволить угаснуть, как говорила святая Екатерина Сиенская. Завершая обращение, папа призвал монахинь сохранять надежду, с доверием продолжать служить церкви, хранить верность традиции и быть открытыми к новому, принося раненому человечеству утешение и надежду.

0: В Ватиканской фильмотеке состоялась презентация документального фильма Луки Сальмаза «Карло Акутис. Святой юноша». В Италии фильм выйдет в прокат с 15 по 21 октября, а затем будет показан и в других странах Европы и в Америке. Жизнь и духовное наследие юного Карла, первого святого цифровой эпохи, показано прежде всего через человеческую, а затем уже через религиозную призму. Семейные фото и видео, эксклюзивные свидетельства и кадры с канонизации чередуются с рассказами тех, кто жил вместе с Карло: родителей, бабушки, помощника по хозяйству, друзей детства, учителя. Среди героев фильма также Валерия Варгас Вальверде, студентка из Коста-Рики, которая была чудесно исцелена после страшной аварии по молитве у гроба Карла Акутиса. Рассказ Антонио Сальцано, матери Карла Акутиса, проходит через весь фильм. В интервью после презентации она сказала: «Послание, которое Карло обращает ко всем, молодым и не очень молодым, о том, что существует вечная жизнь, что Бог нас всех ожидает, что Бог хотел, чтобы мы были, Он создал нас и возлюбил, что жизнь бесценна, и ее нельзя растрачивать впустую, жизнь нужно довести до максимума ради вечности. Именно это Он и делал, ставя в центр Христа, который был для Него всем. Карло в первую очередь уповал на церковь, на таинство, на повседневную Евхаристию, на евхаристическое поклонение, молитву Розария. Богородица была в его жизни единственной женщиной. К Иисусу его сопровождала Пресвятая Дева и святые. Он прожил обычную жизнь, как все мы, но он открыл двери своего сердца Христу, и его жизнь стала необычайной. Когда мы так поступаем, наша жизнь преображается».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: В день 3 октября католическая церковь чтит память святой мученицы Кандиды Римской. Святая Кандида принадлежит группе мучеников, пострадавших на Остийской дороге за Римскими вратами. Мощи святой Кандиды пребывают в римском храме святой Праксиды. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Матеуша Бринчака. Арестованный Брея 1930 года, сослан в Сибирь, где подвергался дальнейшим преследованиям. Умер 5 октября 1936 года в Томске. «Господи, не покидай своих детей, чьи нужды и слабости ты знаешь, но продолжай вести их день за днем с помощью твоего милосердия, твоего мира. Во имя Христа Господа нашего. Аминь».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: «Даруй нам мир». С этим прошением сотни ребят из школы приходов Рима собрались 1 октября у Лурдского грота в Ватиканских садах, чтобы помолиться вместе с папой. Их теплая встреча дала старт международной акции «Миллион детей молятся розарием», организованной папским фондом «Помощь церкви в беде», которая в этом году впервые продлится целую неделю. Приветствую участников, президент фонда и префект Департамента по содействию единству христиан кардинал Курт Кох подчеркнул, что молитва детей помогает верить Богу в страдания современного мира. Искренний голос детей находит особый отклик в Божьем сердце. Обращаясь к ребятам в теплом и доверительном диалоге, епископ Рима напомнил, что они собрались вместе с Иисусом и Девой Марией, которые никогда не оставляют человека. Святейший Отец призвал просить у Господа о самом главном — о мире для каждого ребенка на планете, особенно там, где сегодня идет война. Размышляя о масштабе молитвенной цепочки, папа Лев XIV сказал: «В эти дни молитву возносим не только мы. По всему миру вместе с нами молится миллион детей. Подумайте, 50 миллионов раз «Радуйся, Мария» возносится к небу со всех уголков, на разных языках земли. Они объединяются в огромный венец розария, чтобы обнять и сплотить между собой все континенты, расы и народы нашей планеты». Папа напомнил, что никакая молитва немыслима без добрых дел. Чтобы мир вокруг действительно укрепился, просьбы к Богу должны сопровождаться послушанием, искренней дружбой, усердием в учебе и добрыми поступками каждый день. Вместе с епископом Рима дети размышляли над событиями из жизни Христа и возносили молитвы на разных языках – итальянском, арабском, урду, немецком и испанском. Сердца участников были обращены к их ровесникам в Украине, к семьям Сирии, Ливана и Святой Земли, вынужденным оставить свои дома, и к преследуемым христианам Пакистана. Они просили о примирении в Южном Судане и о том, чтобы семьи Кубы и Венесуэлы не теряли надежды. В конце встречи Святейший Отец подписал образ, который ему поднесли ребята, и преподал апостольское благословение. Прежде чем покинуть Ватиканские сады, папа еще долго оставался с участниками, благословлял семьи и дарил внимание каждому, кто пришел в этот вечер помолиться о мире. Аве, аве, аве. 2 октября в зале печати Святейшего Престола состоялась презентация встречи папы Льва XIV с епископатами всего мира на тему «10 лет Аморис Летиция. Возвещать сегодня Евангелие вместе с семьями». Встреча пройдет с 7 по 14 октября. Папа пригласил на нее предстоятелей восточных церквей и президентов епископских конференций. Предусмотрено также участие экспертов и семей. Габриэлла Гамбино, заместитель секретаря Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни, напомнила, с какой целью папа соберет эту ассамблею. Объявляя о ее созыве, он сам пояснил, что она пройдет для соборного распознавания шагов, которые следует сделать для возвещения Евангелия семьям сегодня в свете Аморис Летиция и учитывая то, что было сделано в поместных церквах. 10 лет – это хороший повод, чтобы остановиться и задуматься, выслушать рассказы епископов о том пути, который их церкви проходят вместе с семьями. Гамбино снова сослалась на слова папы. «Наше время отмечено стремительными общественно-культурными переменами, из-за которых семьям все сложнее жить и передавать веру. В обществах все более обмерщенных молодые люди должны открыть для себя призвание к браку, чтобы вести супружескую жизнь во Христе. Сегодня церковь чрезвычайно нуждается в семьях, способных передавать веру, чтобы завтра эта церковь смогла благовествовать и порождать призвание». Гамбино отметила, что потребность в проведении такой встречи была выявлена в ходе визитов епископских конференций ад лимина. Иерархии уже в течение долгого времени выражают обеспокоенность трудностями, встреченными в пасторской работе с семьями, и трудности самих семей в отношениях и в повседневной жизни. Некоторые цифры помогают понять масштаб проблемы. В Польше за последние 5 лет число браков, заключенных в церкви, сократилось на 45%. А в Австралии за последние 50 лет оно сократилось более чем в 5 раз. Отправным пунктом для пасторского попечения о семьях, считает Гамбино, должен быть именно вопрос о призвании, поскольку брак – это призвание. И молодежь в первую очередь необходимо научить смотреть на свою жизнь в этой перспективе. Рокелли Грациоли, доцент канонического матримониального права в Папском институте наук о браке и семье имени Иоанна Павла II, в своем докладе на презентации подчеркнула, что встреча папы с иерархами не будет новым анализом текста апостольского увещания. Это будет углубленное размышление о семейных и пасторских реалиях, вдохновленных Аморис Летиция. Эту же мысль подтвердил отец Джакомо Коста, консультант по методологии Генерального секретариата Синода епископов, отметив, что речь идет не о новом толковании документа, а о прочтении истории, о том, какое направление Аморис Летиция придала жизни церквей и семей. Чему мы научились, с какими трудностями столкнулись, какие новые вопросы были выявлены. Отец Коста рассказал о методе проведения предстоящей встречи, подчеркнув, что значительное место будет отведено Слову Божьему, молитве, тишине и, конечно же, диалогу. Плоды встречи будут обобщены в заключительном тексте, который не станет неким итоговым документом, заменяющим Аморис Летиция, но кратким изложением того, к чему ассамблея придет посредством соборного распознавания. Лев XIV принял в Клементийском зале делегатов компании Группо Эра, которая занимается экологическими услугами в Ватикане, сбором, перевозкой, переработкой и утилизацией отходов. С первых страниц Библии защита нашего мира значится среди заповедей, которые Бог пожелал адресовать человеку. Эта изначальная задача сегодня находит выражение и в работе компании, с благодарностью отметил папа и призвал сотрудников продолжать начатое дело. Экологический вызов как никогда актуален, ресурсы расходуются бесконтрольно, а сбор и утилизация огромных объемов отходов становятся все более сложной задачей. Перед миром, по словам Святейшего Отца, стоит задача изменить привычки, преодолеть потребительскую модель и перейти к такой системе производства, которая сберегает ограниченные ресурсы планеты. Для христиан это еще и верность Божьей заповеди. Как христиане мы не можем смириться с культурой отбросов, а призваны мудро пользоваться творением. Работа компании по переработке отходов, в том числе в Ватикане, показывает, что культуре отбросов можно с успехом противопоставить культуру заботы, отметил епископ Рима. Это попечение не ограничивается вещами и продуктами. От них оно распространяется на человеческий труд, а от труда — на людей. Именно человек своими решениями и поступками определяет, каким образом он живет в мире, который воспринимается как дар Божий. Ссылаясь на энциклику «Лаудато Си» Папы Франциска, Святейший Отец отметил, что переработка и циклическое производство — эффективный путь к устойчивой окружающей среде для будущих поколений. Группа «Эра» занимается экологическими услугами в Ватикане по соглашению с губернаторством, подписанному в декабре 2025 года.

В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Сестры, братья, сегодня нам предстоит вникнуть в один из самых удивительных, трогательных, в то же время сложных отрывков из Евангелия от Матфея. Представьте себе такую картину. Вокруг учителя разгорается оживленное обсуждение. Взрослые, зрелые люди, ученики, которые уже прошли с Иисусом долгий путь, делят между собой должности в будущем царстве. Кто важнее? Этот вечный, земной, честолюбивый вопрос. Кто важнее? Чье слово имеет больший вес? Чья власть выше? Им кажется, что Царство Небесное устроено по тем же законам, что Римский Сенат или Иудейский Синедрион, с иерархией, степенями отличия и почетными местами за столом. И тогда Иисус совершает действие, которое полностью опровергает всякую человеческую закономерность. Он не читает им длинных проповедей о смирении, не вступает в споры, а всего лишь зовет ребенка. Ребенок, возможно, лет 3 или 4, ребенок невинный, растерянный вниманием взрослых, подходит, останавливается прямо посреди этих суровых на вид бородатых мужчин. Иисус берет ребенка на руки, ставит перед ними и произносит слова, от которых на мгновение замирает воздух. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не станете как дети, не войдете в Царство Небесное». Сестры, братья, давайте поразмышляем над этим кажущимся противоречием. Ведь на протяжении всей жизни многие стремятся развиваться, доказывать свою ценность, становиться великими, сильными, независимыми, наконец, обрести авторитет. Мы обременяем себя титулами, обидами, покровителями тоже, опытом, убеждением в своей правоте. Мы учимся, как защищаться, а также, как и нападать. А вот Иисус Христос говорит: «Достаточно. Это неверный путь, чтобы войти в истинный мир». Царство любви нужно идти по противоположному пути, стать малыми.

Продолжая, вернемся к вопросу, что значит быть как дети, согласно Евангелию. Речь идет не о детском наивном поведении. Это полная открытость Богу, не омраченная гордостью. Ведь ребенок не знает, что такое дипломатия, у него нет скрытых намерений, каких-то планов на будущее, тайных поводов. Ребенок умеет доверять без условий. Он не притворяется тем, кем не является. Ребенок просто живет настоящим моментом, зная, что есть кто-то, кто о нем заботится. Ребенок не способен самостоятельно зарабатывать на жизнь. Ребенок не хвастается своими заслугами, потому что их у него еще нет. Он полностью зависит от родителей. И когда Иисус произносит эти слова, когда Иисус призывает нас стать такими же, Он призывает нас отказаться от обманчивых мыслей нашей самодостаточности. Войти в Царство значит перестать отчаянно пытаться подняться наверх, наконец позволить Отцу Небесному взять нас на руки. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Умолиться. Какое редкое и сегодня почти забытое слово. Не унизиться, не растоптать свое достоинство, а именно добровольно убрать свое раздутое «я», эго, снять защитную броню, наконец перестать доказывать миру свою крутизну, мол, какой я крутой, и уступить место другому.

0: В заключение звучит предупреждение и в то же время утешение. «Смотрите, не презирайте ни одного из этих малых, ибо, говорю вам, ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего, который на небесах, малые». Это не только маленькие дети, это все те, кто чувствует себя уязвимым в этом мире, кто чувствует себя беззащитным в этом огромном, зачастую жестоком мире. Это те, у кого нет близких, ни влиятельного голоса, ни солидного банковского счета, наконец. Это забытый в больнице старик, растерянный подросток, уставшие матери, человек, утративший внутреннее равновесие. И каждый из них имеет удивительное покровительство на небесах. Вот это главное. Представьте себе всю глубину этого. Те, кого на земле считают песчинками, которых легко игнорировать или обидеть, на небесах окружены самым пристальным вниманием. Сам Бог через своих посланников смотрит на них с особой нежностью. И давайте попробуем освободиться от груза наших взрослых забот, нашего честолюбия, наших обид. Вспомним, оглянемся вокруг. Возможно, совсем рядом находится тот малыш, которому нужна наша забота, наше тепло и простое, искреннее человеческое отношение. Сестры, братья, пусть этот день, этот вечер, завтрашнее утро и другие дни принесут в ваши дома покой, тишину и свет. С наилучшими пожеланиями от Ватиканского радио. И да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: В день 3 октября католическая церковь чтит память святой мученицы Кандиды Римской. Святая Кандида принадлежит группе мучеников, пострадавших на Остийской дороге за римскими вратами. Мощи святой Кандиды пребывают в римском храме святой Праксиды. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Матеуша Бринчака. Арестованный Брея 1930 года, сослан в Сибирь, где подвергался дальнейшим преследованиям. Умер 5 октября 1936 года в Томске. «Господи, не покидай своих детей, чьи нужды и слабости ты знаешь, но продолжай вести их день за днем с помощью Твоего милосердия, Твоего мира. Во имя Христа Господа нашего. Аминь».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: «Даруй нам мир». С этим прошением сотни ребят из школы приходов Рима собрались 1 октября у Лурдского грота в Ватиканских садах, чтобы помолиться вместе с папой. Их теплая встреча дала старт международной акции «Миллион детей молятся розарием», организованной папским фондом «Помощь церкви в беде», которая в этом году впервые продлится целую неделю. Приветствую участников, президент фонда и префект Департамента по содействию единству христиан кардинал Курт Кох подчеркнул, что молитва детей помогает верить Богу в страдания современного мира. Искренний голос детей находит особый отклик в Божьем сердце. Обращаясь к ребятам в теплом и доверительном диалоге, епископ Рима напомнил, что они собрались вместе с Иисусом и Девой Марией, которые никогда не оставляют человека. Святейший Отец призвал просить у Господа о самом главном — о мире для каждого ребенка на планете, особенно там, где сегодня идет война. Размышляя о масштабе молитвенной цепочки, папа Лев XIV сказал: «В эти дни молитву возносим не только мы. По всему миру вместе с нами молится миллион детей. Подумайте, 50 миллионов раз «Радуйся, Мария» возносится к небу со всех уголков, на разных языках земли. Они объединяются в огромный венец розария, чтобы обнять и сплотить между собой все континенты, расы и народы нашей планеты». Папа напомнил, что никакая молитва немыслима без добрых дел. Чтобы мир вокруг действительно укрепился, просьбы к Богу должны сопровождаться послушанием, искренней дружбой, усердием в учебе и добрыми поступками каждый день. Вместе с епископом Рима дети размышляли над событиями из жизни Христа и возносили молитвы на разных языках – итальянском, арабском, урду, немецком и испанском. Сердца участников были обращены к их ровесникам в Украине, к семьям Сирии, Ливана и Святой Земли, вынужденным оставить свои дома, и к преследуемым христианам Пакистана. Они просили о примирении в Южном Судане и о том, чтобы семьи Кубы и Венесуэлы не теряли надежды. В конце встречи Святейший Отец подписал образ, который ему поднесли ребята, и преподал апостольское благословение. Прежде чем покинуть Ватиканские сады, папа еще долго оставался с участниками, благословлял семьи и дарил внимание каждому, кто пришел в этот вечер помолиться о мире. Второго октября в зале печати Святейшего Престола состоялась презентация встречи Папы Льва XIV с епископатами всего мира на тему «10 лет Аморис Летиция. Возвещать сегодня Евангелие вместе с семьями». Встреча пройдет с 7 по 14 октября. Папа пригласил на нее предстоятелей восточных церквей и президентов епископских конференций. Предусмотрено также участие экспертов и семей. Габриэлла Гамбино, заместитель секретаря Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни, напомнила, с какой целью папа соберет эту ассамблею. Объявляя о ее созыве, он сам пояснил, что она пройдет для соборного распознавания шагов, которые следует сделать для возвещения Евангелия семьям сегодня в свете Аморис Летиция и учитывая то, что было сделано в поместных церквах. 10 лет – это хороший повод, чтобы остановиться и задуматься, выслушать рассказы епископов о том пути, который их церкви проходят вместе с семьями. Гамбино снова сослалась на слова папы. «Наше время отмечено стремительными общественно-культурными переменами, из-за которых семьям все сложнее жить и передавать веру. В обществах все более обмерщенных молодые люди должны открыть для себя призвание к браку, чтобы вести супружескую жизнь во Христе. Сегодня церковь чрезвычайно нуждается в семьях, способных передавать веру, чтобы завтра эта церковь смогла благовествовать и порождать призвание». Гамбино отметила, что потребность в проведении такой встречи была выявлена в ходе визитов епископских конференций ад лимина. Иерархии уже в течение долгого времени выражают обеспокоенность трудностями, встреченными в пасторской работе с семьями, и трудности самих семей в отношениях и в повседневной жизни. Некоторые цифры помогают понять масштаб проблемы. В Польше за последние 5 лет число браков, заключенных в церкви, сократилось на 45%. А в Австралии за последние 50 лет оно сократилось более чем в 5 раз. Отправным пунктом для пасторского попечения о семьях, считает Гамбино, должен быть именно вопрос о призвании, поскольку брак – это призвание. И молодежь в первую очередь необходимо научить смотреть на свою жизнь в этой перспективе. Ракеле Грациоли, доцент канонического матримониального права в Папском институте наук о браке и семье имени Иоанна Павла II, в своем докладе на презентации подчеркнула, что встреча папы с иерархами не будет новым анализом текста апостольского увещания. Это будет углубленное размышление о семейных и пасторских реалиях, вдохновленных Аморис Летиция. Эту же мысль подтвердил отец Джакомо Коста, консультант по методологии Генерального секретариата Синода епископов, отметив, что речь идет не о новом толковании документа, а о прочтении истории, о том, какое направление Аморис Летиция придала жизни церквей и семей, чему мы научились, с какими трудностями столкнулись, какие новые вопросы были выявлены. Отец Коста рассказал о методе проведения предстоящей встречи, подчеркнув, что значительное место будет отведено Слову Божьему, молитве, тишине и, конечно же, диалогу. Плоды встречи будут обобщены в заключительном тексте, который не станет неким итоговым документом, заменяющим Аморис Летиция, но кратким изложением того, к чему ассамблея придет посредством соборного распознавания. Лев XIV принял в Клементийском зале делегатов компании Группо Эра, которая занимается экологическими услугами в Ватикане, сбором, перевозкой, переработкой и утилизацией отходов. С первых страниц Библии защита нашего мира значится среди заповедей, которые Бог пожелал адресовать человеку. Эта изначальная задача сегодня находит выражение и в работе компании, с благодарностью отметил папа и призвал сотрудников продолжать начатое дело. Экологический вызов как никогда актуален, ресурсы расходуются бесконтрольно, а сбор и утилизация огромных объемов отходов становятся все более сложной задачей. Перед миром по словам Святейшего Отца, стоит задача изменить привычки, преодолеть потребительскую модель и перейти к такой системе производства, которая сберегает ограниченные ресурсы планеты. Для христиан это еще и верность Божьей заповеди. Как христиане мы не можем смириться с культурой отбросов, а призваны мудро пользоваться творением. Работа компании по переработке отходов, в том числе в Ватикане, показывает, что культуре отбросов можно с успехом противопоставить культуру заботы, отметил епископ Рима. Это попечение не ограничивается вещами и продуктами. От них оно распространяется на человеческий труд, а от труда на людей. Именно человек своими решениями и поступками определяет, каким образом он живет в мире, который воспринимается как дар Божий. Ссылаясь на энциклику «Лаудато Си» Папы Франциска, Святейший Отец отметил, что переработка и циклическое производство – эффективный путь к устойчивой окружающей среде для будущих поколений. Группа «Эра» занимается экологическими услугами в Ватикане по соглашению с губернаторством, подписанному в декабре 2025 года.

В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Сестры, братья, сегодня нам предстоит вникнуть в один из самых удивительных, трогательных, в то же время сложных отрывков из Евангелия от Матфея. Представьте себе такую картину. Вокруг учителя разгорается оживленное обсуждение. Взрослые, зрелые люди, ученики, которые уже прошли с Иисусом долгий путь, делят между собой должности в будущем царстве. Кто важнее? Этот вечный, земной, честолюбивый вопрос. Кто важнее? Чье слово имеет больший вес? Чья власть выше? Им кажется, что Царство Небесное устроено по тем же законам, что Римский Сенат или Иудейский Синедрион, с иерархией, степенями отличия и почетными местами за столом. И тогда Иисус совершает действие, которое полностью опровергает всякую человеческую закономерность. Он не читает им длинных проповедей о смирении, не вступает в споры, а всего лишь зовет ребенка. Ребенок, возможно, лет 3 или 4, ребенок невинный, растерянный вниманием взрослых, подходит, останавливается прямо посреди этих суровых на вид бородатых мужчин. Иисус берет ребенка на руки, ставит перед ними и произносит слова, от которых на мгновение замирает воздух. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не станете как дети, не войдете в Царство Небесное». Сестры, братья, давайте поразмышляем над этим кажущимся противоречием. Ведь на протяжении всей жизни многие стремятся развиваться, доказывать свою ценность, становиться великими, сильными, независимыми, наконец, обрести авторитет. Мы обременяем себя титулами, обидами, покровителями тоже, опытом, убеждением в своей правоте. Мы учимся, как защищаться, а также, как и нападать. А вот Иисус Христос говорит: «Достаточно. Это неверный путь, чтобы войти в истинный мир». Царство любви нужно идти по противоположному пути, стать малыми.

Продолжая, вернемся к вопросу, что значит быть как дети, согласно Евангелию. Речь идет не о детском наивном поведении. Это полная открытость Богу, неомраченная гордостью. Ведь ребенок не знает, что такое дипломатия, у него нет скрытых намерений, каких-то планов на будущее, тайных поводов. Ребенок умеет доверять без условий. Он не притворяется тем, кем не является. Ребенок просто живет настоящим моментом, зная, что есть кто-то, кто о нем заботится. Ребенок не способен самостоятельно зарабатывать на жизнь. Ребенок не хвастается своими заслугами, потому что их у него еще нет. Он полностью зависит от родителей. И когда Иисус произносит эти слова, когда Иисус призывает нас стать такими же, Он призывает нас отказаться от обманчивых мыслей нашей самодостаточности. Войти в Царство значит перестать отчаянно пытаться подняться наверх, наконец позволить Отцу Небесному взять нас на руки. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Умолиться. Какое редкое и сегодня почти забытое слово. Не унизиться, не растоптать свое достоинство, а именно добровольно убрать свое раздутое «я», эго, снять защитную броню, наконец перестать доказывать миру свою крутизну, мол, какой я крутой, и уступить место другому.

0: В заключение звучит предупреждение и в то же время утешение. «Смотрите, не презирайте ни одного из этих малых, ибо, говорю вам, ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего, который на небесах, малые». Это не только маленькие дети, это все те, кто чувствует себя уязвимым в этом мире, кто чувствует себя беззащитным в этом огромном, зачастую жестоком мире. Это те, у кого нет близких, ни влиятельного голоса, ни солидного банковского счета, наконец. Это забытый в больнице старик, растерянный подросток, уставшие матери, человек, утративший внутреннее равновесие. И каждый из них имеет удивительное покровительство на небесах. Вот это главное. Представьте себе всю глубину этого. Те, кого на земле считают песчинками, которых легко игнорировать или обидеть, на небесах окружены самым пристальным вниманием. Сам Бог через своих посланников смотрит на них с особой нежностью. И давайте попробуем освободиться от груза наших взрослых забот, нашего честолюбия, наших обид. Вспомним, оглянемся вокруг. Возможно, совсем рядом находится тот малыш, которому нужна наша забота, наше тепло и простое, искреннее человеческое отношение. Сестры, братья, пусть этот день, этот вечер, завтрашнее утро и другие дни принесут в ваши дома покой, тишину и свет. С наилучшими пожеланиями от Ватиканского радио. И да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: В день 3 октября католическая церковь чтит память святой мученицы Кандиды Римской. Святая Кандида принадлежит группе мучеников, пострадавших на Остийской дороге за римскими вратами. Мощи святой Кандиды пребывают в римском храме святой Праксиды. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Матеуша Бринчака. Арестованный Брея 1930 года, сослан в Сибирь, где подвергался дальнейшим преследованиям. Умер 5 октября 1936 года в Томске. «Господи, не покидай своих детей, чьи нужды и слабости ты знаешь, но продолжай вести их день за днем с помощью твоего милосердия, твоего мира. Во имя Христа Господа нашего. Аминь».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: «Даруй нам мир». С этим прошением сотни ребят из школы приходов Рима собрались 1 октября у Лурдского грота в Ватиканских садах, чтобы помолиться вместе с папой. Их теплая встреча дала старт международной акции «Миллион детей молятся розарием», организованной папским фондом «Помощь церкви в беде», которая в этом году впервые продлится целую неделю. Приветствую участников, президент фонда и префект Департамента по содействию единству христиан кардинал Курт Кох подчеркнул, что молитва детей помогает верить Богу в страдания современного мира. Искренний голос детей находит особый отклик в Божьем сердце. Обращаясь к ребятам в теплом и доверительном диалоге, епископ Рима напомнил, что они собрались вместе с Иисусом и Девой Марией, которые никогда не оставляют человека. Святейший Отец призвал просить у Господа о самом главном — о мире для каждого ребенка на планете, особенно там, где сегодня идет война. Размышляя о масштабе молитвенной цепочки, папа Лев XIV сказал: «В эти дни молитву возносим не только мы. По всему миру вместе с нами молится миллион детей. Подумайте, 50 миллионов раз «Радуйся, Мария» возносится к небу со всех уголков, на разных языках земли. Они объединяются в огромный венец розария, чтобы обнять и сплотить между собой все континенты, расы и народы нашей планеты». Папа напомнил, что никакая молитва немыслима без добрых дел. Чтобы мир вокруг действительно укрепился, просьбы к Богу должны сопровождаться послушанием, искренней дружбой, усердием в учебе и добрыми поступками каждый день. Вместе с епископом Рима дети размышляли над событиями из жизни Христа и возносили молитвы на разных языках – итальянском, арабском, урду, немецком и испанском. Сердца участников были обращены к их ровесникам в Украине, к семьям Сирии, Ливана и Святой Земли, вынужденным оставить свои дома, и к преследуемым христианам Пакистана. Они просили о примирении в Южном Судане и о том, чтобы семьи Кубы и Венесуэлы не теряли надежды. В конце встречи Святейший Отец подписал образ, который ему поднесли ребята, и преподал апостольское благословение. Прежде чем покинуть Ватиканские сады, папа еще долго оставался с участниками, благословлял семьи и дарил внимание каждому, кто пришел в этот вечер помолиться о мире. Аве, аве, аве. 2 октября в зале печати Святейшего Престола состоялась презентация встречи папы Льва XIV с епископатами всего мира на тему «10 лет Аморис Летиция. Возвещать сегодня Евангелие вместе с семьями». Встреча пройдет с 7 по 14 октября. Папа пригласил на нее предстоятелей восточных церквей и президентов епископских конференций. Предусмотрено также участие экспертов и семей. Габриэлла Гамбино, заместитель секретаря Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни, напомнила, с какой целью папа соберет эту ассамблею. Объявляя о ее созыве, он сам пояснил, что она пройдет для соборного распознавания шагов, которые следует сделать для возвещения Евангелия семьям сегодня в свете Аморис Летиция и учитывая то, что было сделано в поместных церквах. 10 лет – это хороший повод, чтобы остановиться и задуматься, выслушать рассказы епископов о том пути, который их церкви проходят вместе с семьями. Гамбино снова сослалась на слова папы. «Наше время отмечено стремительными общественно-культурными переменами, из-за которых семьям все сложнее

времени выражают обеспокоенность трудностями, встреченными в пастырской работе с семьями, и трудности самих семей в отношениях и в повседневной жизни. Некоторые цифры помогают понять масштаб проблемы. В Польше за последние 5 лет число браков, заключенных в церкви, сократилось на 45%. А в Австралии за последние 50 лет оно сократилось более чем в 5 раз. Отправным пунктом для пастырского попечения о семьях, считает Гамбина, должен быть именно вопрос о призвании, поскольку брак – это призвание. И молодежь в первую очередь необходимо научить смотреть на свою жизнь в этой перспективе. Ракеле Грациоли, доцент канонического матримониального права в Папском институте наук о браке и семье имени Иоанна Павла II, в своем докладе на презентации подчеркнула, что встреча папы с иерархами не будет новым анализом текста апостольского увещания. Это будет углубленное размышление о семейных и пастырских реалиях, вдохновленных Аморис Летиция. Эту же мысль подтвердил отец Джакомо Коста, консультант по методологии Генерального секретариата Синода епископов, отметив, что речь идет не о новом толковании документа, а о прочтении истории, о том, какое направление Аморис Летиция придала жизни церквей и семей, чему мы научились, с какими трудностями столкнулись, какие новые вопросы были выявлены. Отец Коста рассказал о методе проведения предстоящей встречи, подчеркнув, что значительное место будет отведено Слову Божьему, молитве, тишине и, конечно же, диалогу. Плоды встречи будут обобщены в заключительном тексте, который не станет неким итоговым документом, заменяющим Аморис Летиция, но кратким изложением того, к чему ассамблея придет посредством соборного распознавания. Лев XIV принял в Клементийском зале делегатов компании Группо Эра, которая занимается экологическими услугами в Ватикане, сбором, перевозкой, переработкой и утилизацией отходов. С первых страниц Библии защита нашего мира значится среди заповедей, которые Бог пожелал адресовать человеку. Эта изначальная задача сегодня находит выражение и в работе компании, с благодарностью отметил папа и призвал сотрудников продолжать начатое дело. Экологический вызов как никогда актуален, ресурсы расходуются бесконтрольно, а сбор и утилизация огромных объемов отходов становятся все более сложной задачей. Перед миром, по словам Святейшего Отца, стоит задача изменить привычки, преодолеть потребительскую модель и перейти к такой системе производства, которая сберегает ограниченные ресурсы планеты. Для христиан это еще и верность Божьей заповеди. Как христиане мы не можем смириться с культурой отбросов, а призваны мудро пользоваться творением. Работа компании по переработке отходов, в том числе в Ватикане, показывает, что культуре отбросов можно с успехом противопоставить культуру заботы, отметил епископ Рима. Это попечение не ограничивается вещами и продуктами. От них оно распространяется на человеческий труд, а от труда на людей. Именно человек своими решениями и поступками определяет, каким образом он живет в мире, который воспринимается как дар Божий. Ссылаясь на энциклику «Лаудато Си» Папы Франциска, Святейший Отец отметил, что переработка и циклическое производство – эффективный путь к устойчивой окружающей среде для будущих поколений. Группа «Эра» занимается экологическими услугами в Ватикане по соглашению с губернаторством, подписанному в декабре 2025 года.

В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете

поступаете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Сестры, братья, сегодня нам предстоит вникнуть в один из самых удивительных, трогательных, в то же время сложных отрывков из Евангелия от Матфея. Представьте себе такую картину. Вокруг учителя разгорается оживленное обсуждение. Взрослые, зрелые люди, ученики, которые уже прошли с Иисусом долгий путь, делят между собой должности в будущем царстве. Кто важнее? Этот вечный, земной, честолюбивый вопрос. Кто важнее? Чье слово имеет больший вес? Чья власть выше? Им кажется, что Царство Небесное устроено по тем же законам, что Римский Сенат или Иудейский Синедрион, с иерархией, степенями отличия и почетными местами за столом. И тогда Иисус совершает действие, которое полностью опровергает всякую человеческую закономерность. Он не читает им длинных проповедей о смирении, не вступает в споры, а всего лишь зовет ребенка. Ребенок, возможно, лет 3 или 4, ребенок невинный, растерянный вниманием взрослых, подходит, останавливается прямо посреди этих суровых на вид бородатых мужчин. Иисус берет ребенка на руки, ставит перед ними и произносит слова, от которых на мгновение замирает воздух. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не станете, как дети, не войдете в Царство Небесное». Сестры, братья, давайте поразмышляем над этим кажущимся противоречием. Ведь на протяжении всей жизни многие стремятся развиваться, доказывать свою ценность, становиться великими, сильными, независимыми, наконец, обрести авторитет. Мы обременяем себя титулами, обидами, покровителями тоже, опытом, убеждением в своей правоте. Мы учимся, как защищаться, а также, как и нападать. А вот Иисус Христос говорит: «Достаточно. Это неверный путь, чтобы войти в истинный мир». Царство любви нужно идти по противоположному пути, стать малыми.

Продолжая, вернемся к вопросу, что значит быть как дети, согласно Евангелию. Речь идет не о детском наивном поведении. Это полная открытость Богу, не омраченная гордостью. Ведь ребенок не знает, что такое дипломатия, у него нет скрытых намерений, каких-то планов на будущее, тайных поводов. Ребенок умеет доверять без условий. Он не притворяется тем, кем не является. Ребенок просто живет настоящим моментом, зная, что есть кто-то, кто о нем заботится. Ребенок не способен самостоятельно зарабатывать на жизнь. Ребенок не хвастается своими заслугами, потому что их у него еще нет. Он полностью зависит от родителей. И когда Иисус произносит эти слова, когда Иисус призывает нас стать такими же, Он призывает нас отказаться от обманчивых мыслей нашей самодостаточности. Войти в царство значит перестать отчаянно пытаться подняться наверх, наконец позволить Отцу Небесному взять нас на руки. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Умолиться. Какое редкое и сегодня почти забытое слово. Не унизиться, не растоптать свое достоинство, а именно добровольно убрать свое раздутое «я», эго. Снять защитную броню, наконец, перестать доказывать миру свою крутизну, мол, какой я крутой, и уступить место другому.

0: В заключение звучит предупреждение и в то же время утешение. «Смотрите, не презирайте ни одного из этих малых, ибо, говорю вам, ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего, который на небесах, малые». Это не только маленькие дети, это все те, кто чувствует себя уязвимым в этом мире, кто чувствует себя беззащитным в этом огромном, зачастую жестоком мире. Это те, у кого нет близких, ни влиятельного голоса, ни солидного банковского счета, наконец. Это забытый в больнице старик, растерянный подросток, уставшие матери, человек, утративший внутреннее равновесие. И каждый из них имеет удивительное покровительство на небесах. Вот это главное. Представьте себе всю глубину этого. Те, кого на земле считают песчинками, которых легко игнорировать или обидеть, на небесах окружены самым пристальным вниманием. Сам Бог через своих посланников смотрит на них с особой нежностью. И давайте попробуем освободиться от груза наших взрослых забот, нашего честолюбия, наших обид. Вспомним, оглянемся вокруг. Возможно, совсем рядом находится тот малыш, которому нужна наша забота, наше тепло и простое, искреннее человеческое отношение. Сестры и братья, пусть этот день, этот вечер, завтрашнее утро и другие дни принесут в ваши дома покой, тишину и свет. С наилучшими пожеланиями от Ватиканского радио. И да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!